0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новогодний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: сегодня ожидаются на большее, чем...
1: Родился мальчик в тот же час, и что для слуха?

0: Это была свердловская группа «Метро», тогда еще не участница Свердловского рок-клуба, потому что его просто не было. Прозвучавшая песня в свое время, в 1984 году, не получила литования, то есть, по сути, была запрещена для исполнения по непонятной причине. Сегодня мы говорим о цензуре и запретах в рок-музыке.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Процесс литования, то есть прохождение через цензуру в рок-клубе стартовал осенью. Не стартовал, то он вообще как бы даже весной 86-го года, вскоре после открытия, но это были такие пробные заходы. То есть, например, для того, чтобы группы могли выступить под фонограмму, причем на открытом празднике в честь советско-чехословацкой дружбы в июне 86-го года, им выдали временные литовки на песни, которые действовали на один день. Рокеры и не подозревали, что бывает еще и такая форма литовки. Но это были и такие пробные шарики. Вообще, худсовет рок-клуба начал активно работать по официальному разрешение исполнять песни осенью 86-го года, вскоре после первого фестиваля, потому что первый фестиваль он был закрытым мероприятием, и там теоретически можно было исполнять все, что угодно, потому что считалось, что посторонних людей в зале не было. Осенью пустили в эту машину худсовета песни самые такие проходные, считавшиеся, то есть Наутилуса, Чайфа. У Чайфа небольшими порциями их пропускали сквозь эту машину. У Чайфа с самого начала литовали почти все. То есть худсовет сам не литовал, как бы считал. Худсовет он рекомендовал залитовать. Но это была такая формальность. То, что проходило через худсовет, потом получало вот эту круглую печать разрешительную областного научно-методического центра при управлении культурой почти автоматически. Было несколько вот этих вот рецензентов худсоветовских, которые изучали эти тексты. Одни были либеральные, рецензенты, другие были более кровожадные.
3: Их кто приглашал?
2: Ну, их приглашал сам рок-клуб, то есть это были кандидатуры филологов, литературных критиков, которые, с одной стороны, вроде бы они были дружески расположены к рокерам, а с другой стороны, они обладали каким-то официальным статусом, ну, вроде бы не вызывали никакой аллергии у властных органов. Допустим, Леонид Петрович Быков, который был преподавателем филологического факультета, он писал в основном очень доброжелательные рецензии практически на все песни. Там вот, и, например, у меня были его рецензии на песни Насти. То есть там был такой филологический разбор, вот тут аллюзии на древнегреческую мифологию, тут вот на восточные мотивы. То есть это были такие миниатюрные рецензии, без всякой критики, и в конце стандартная фраза «Песня рекомендуется к разрешению, к общественному прослушиванию». По-моему, так была формулировка. Были рецензенты более суровые, которые искали во всех этих текстах, как они говорили, фигу в кармане. Если эту фигу искать, то ее всегда можно где-то найти. С одним из этих рецензентов я спрашивал, вот он, я ему прямо зачитывал из дневников Пантыкина, который вел чуть ли не стенограмму этих заседаний худсовета. Я говорил, вот ты тогда зарубил песню «Алчи-алчи» Наутилуса Помпилиуса. А почему? Я говорил, блин, я сейчас и не помню, что же мне там не понравилось. По-моему, я всегда любил очень эту песню. Были смешные истории. Например, в песне «Отход на север» а Наутилуса того же, вот рецензент зацепился за фразу «Я внебрачный сын октября».

0: и сказал, что это фига кармане, и такого пропускать нельзя. Бутусов, который там присутствовал, он достал паспорт, он родился 15 октября, говорил, это я про себя написал. Я вот внебрачный сын октября. Ему ответили, это что ты из нас дураков-то сделаем? Мы что, не понимаем, что ты имел в виду? Нет, нельзя, нельзя, и все. Самая такая непроходная, что ли, песня, естественно, была «Скованная одной цепью» на стихи Кормильцева, того же Наутилуса. И ее отказывались литовать вообще. Из-за этого, в принципе, и альбом «Разлука», записанный в августе 86 года, он же имел две версии. То есть одна такая полная, это была негласная версия, а другая неполная, типа официальная, из которой были выкинуты две песни. Вот эти самые «Скованные одной цепью» и «Хлоп-хлоп, гороховые зерна». Тоже песня такая непроходная. И когда Наутилусу надоело бодаться со всей этой литовской, со всей этой цензурой, то в первой годовщине, на первом дне рождения Свердловского рок-клуба в марте 86 года во время концерта Наутилус просто спел эту незалитованную песню «Скованной одной цепью». Катастрофы не случилось, небо на землю не упало, и мало того, даже сам этот рецензент, который всячески противился ее литовке, он в это время сидел в зале и то ли не обратил внимания, то ли забыл о том, что сплошные фиги из сплошных карманов торчат. Исполнение этой песни закончилось овацией. В результате, многие поняли, что на тот момент, на весну 87 года, все эти литовки — это уже такая фикция устаревшая. Вскоре худсовет уже не собирался, штампы, рекомендованные к исполнению, ставил уже администратор рок-клуба Александр Калузский, который сам был хорошим поэтом, и он отвергал, откровенно уже беспомощные и бездарные тексты, то есть делал упор не на идеологическую составляющую, а вот чисто на поэтический талант или отсутствие этого таланта в этих текстах. Еще примерно через полгода, то есть к 88 году, эти литовки исчезли вообще как жанр. То есть в некоторое время, еще уезжая в какие-то гастроли, особенно в глухие места, наши рокеры еще продолжали возить с собой вот эти пачечки текстов со штампами. А потом даже там, в этой тьму таракани, их перестали спрашивать, и они ушли окончательно в историю.
1: Итак, запись с того самого концерта в честь первого дня рождения Свердловского рок-клуба. Незалитованная песня «Скованная одной цепью» группы «Наутилус Помпилиус». Кстати, Слава Бутусов от волнения забыл слова в одной строчке. Послушайте внимательно. На «Рокер» знали в программе «Рок-н-Ток» «Наутилус Помпилиус».

0: noi, Celius kołamyje od noi, Celius wiazanyje od noi, Celius kołamyje od noi.
1: Это была группа Nautilus Pompilius. Прозвучал и знаменитый хит «Скованная одной цепью». Песня была записана на концерте в марте 87 года и на тот момент еще не получила разрешения на исполнение. Публичное исполнение, то есть цензурного разрешения. Сегодня мы беседуем о цензуре и запретах в рок-музыке с Екатериной Герлах.
2: Rock and talk
3: на рок-арсенале.
4: Ну, давайте, да, уже вот у меня в публикации целый большой абзац про знаменитое дело рок-музыканты против домохозяек.
1: Это что такое за дело? Это Фрэнк Заппа?
4: Да. Когда домохозяйки, жены видных политических деятелей потребовали ставить на... Ну, в общем, естественно, они-то сначала требовали запретить, естественно, рок-музыку, как сатанинскую, там, сжигающую ненависть, что-то это мне все подозрительно.
1: Развращающую молодежь, прежде всего. Вот это вот, это больше всего их волновало.
4: Звукозаписывающие компании тогда приняли решение ставить уведомления на альбомы, что сейчас это называется Parental Advisory, о том, что данная музыка содержит ненормативную лексику, всякие там нехорошие, жуткие вещи.
1: Да, и эти надписи
4: да,
1: были
4: в Конгрессе, так они до сих пор есть. Mm-hmm. На книгах не ставят. То есть вот у меня дома автобиография Мэнсона Long Hard Road Out of Hell, там не ставят. То есть они ставят только на альбомах и перед трансляцией клипов они ставят это. То есть как бы совет родителям. На самом деле тогда дело было очень громким, и в Конгрессе США выступали эти домохозяйки, которые требовали все запретить, и выступали несколько рок-музыкантов, в том числе Фрэнк Заппа и Ди Снайдер. Это был конец 80-х. Тогда музыканты, конечно, очень много, очень правильных говорили вещей о свободе слова, о свободе самовыражения, о том, что если запретить рок-музыку, как бы от этого никуда не денется ни насилие, от этого не денутся ни преступления, просто культурный мир станет беднее. И вместо того, и вот как раз-таки все эти подростки, вместо того, чтобы пойти и покричать на рок-концерт и выпустить там экологично свои эмоции в компании единомышленников, вместо этого они как раз могут пустить свою вот эту юношескую бушующую энергию в деструктивное русло. Ну, то есть единственное тогда, чего добились домохозяйки, строго говоря, это вот эта вот установка дисклеймера. Сейчас его вообще лепят не только на рок-музыку, а на все подряд. И, конечно, у нас, если обратили внимание сейчас, если смотрите, слушаете на платформах, если читаете книги на платформах, на все ставят дисклеймер, что содержит там, и бог весть, что еще содержит. То есть, поскольку у нас сейчас действительно очень много новелл, вправе сейчас об этом поговорим, которые коснутся как зарубежной музыки и уже коснулись, так и отечественной. Так что идем-то на самом деле тем же курсом и догоняем, и перегоняем Америку, как старой доброй традиции.
1: Ну, вообще, тут я, Катя, могу сказать, что государство на то и государство, чтобы следить, так сказать, за нравственностью в каких-то, ну, конечно, каких-то рамках.
4: Вот,
1: то
4: есть, я, да, с
1: потому что невозможно же совершенно человека ограничить от того, чтобы он ничего не слушал и ничего не писал. Но, кстати, Фрэнк Заппа, он же такой острый на язык был.
4: Может, человек. Мы его и послушаем тогда потом?
1: Фрэнка Заппа мы, конечно, послушаем.

0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk
2: на Рок-Арсенале.
3: Встречайте.
4: Мы продолжаем нашу беседу с Екатериной Герлах, правозащитницей, общественным деятелем, который занимается такими очень щепетильными вопросами. Сегодня мы говорим о вопросе цензуры и запретов в рок-музыке. Почему они происходят и насколько они правомерны, и как все это происходило в историческом разрезе за рубежом, ну и у нас, конечно. Но я еще вспоминаю, что в Великобритании еще раньше было дело по поводу вот этой нравственности в текстах рок-песен. И такая была Мэри Уайтхаус. И вот она вместе с графом Лонгфордом выступала за то, чтобы ограничить такие вольные тексты рок-музыка.
5: Там, наверное, Оззи Осборн попал, нет?
4: Нет, прежде всего Deep Purple.
5: То есть, поэтому тут не угадаешь, какой коллектив попадет в следующий раз под очередную раздачу.
4: Как бы там просто назначается козел отпущения. Группа Deep Purple вообще писал тогда тексты Ян Гиллан. Человек достаточно такой, ну, скажем, эпикуреец. Вот он как бы свое отношение к жизни. А он поэтому написал текст песни «Мэри Лонг». Знаменитая песня, которая даже была издана в Советском Союзе. Вот интересные парадоксы такие, да?
5: Ну, вот да, вот иногда пластин. Вот говорю, не угадаешь, где прилетит.
4: Вот, и там такой текст, просто закачаешься в этой песне. Такое ощущение, что наш редактор фирмы «Мелодия» просто не знали английский язык. Я, пожалуй, тоже воздержусь от перевода текста песни «Мэри Лонг», но послушать-то мы ее можем вполне. Группа Deep Purple на Рок-Арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была группа Deep Purple с песней Mary Long. Сегодня мы говорим о цензуре в рок-музыке с моей гостьей Екатериной Герлах.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Ну, артисты, да, часто отвечали, ну, собственно, это единственный доступный способ. Раньше еще было можно ответить на, в ответ на погульное цензурирование, обвинение рок-музыки бог весть в чем. Можно было еще в конце 20-го и в начале нашего века отвечать созданием песен. То есть то же самое ведь сделал и Мэнсон, когда его обвинили в школьной перестрелке, что у него плохая музыка, которая вот так вот влияет на детей. И Мэнсон записал альбом «Холливуд». И вот вы совершенно верно сказали про то, что музыку выбирают козлами отпущения. «Холливуд» у него весь об этом, вся концепция. Что его выбрало общество просто козлом отпущения, потому что его легко сделать, как он говорит, «poster boy for fear», то есть бабайкой, чтобы им пугать детей.
0: У нас пугали дяденька-милиционера. Если будешь себя плохо вести, тебя...
3: Да, дяденька-милиционер заберет. Либо сдам в детдом вообще.
0: Ну, детдом это уже совсем...
3: Это уже совсем до крайности себя плохо ведешь.
0: Ну да, послушаем.
3: Нет, пугали еще бабайкой. Давайте тогда вот послушаем из «Холливуда». Я предлагаю песню «Target Audience». Как раз где у Мэнсона есть такая фраза: «Мне жаль, что Шекспир для вас тоже когда-то был козлом отпущения». И здесь Мэнсон как раз об этом рассуждает, что артисты, поэты, художники часто для общества становятся козлами отпущения, потому что они не боятся показывать правду.
0: Потому что они на виду, да, потому что они же приковывают к себе внимание. Ну, давайте послушаем Мэрилина Мэнсона.
3: Target Audience.
0: На рок-арсенале в программе Rock and Talk.
4: MSI is going black. Put your knives in baby's backs. MSI, you killed the Kennedys. Huxley too.

0: Это был Мэрилин Мэнсон со своей песней, которая дает отповедь всем лицемерам, цензуре и прочее. Сегодня мы говорим о цензуре и запретах в рок-культуре, да и не только в рок-культуре, в музыкальной культуре, вообще с моей гостьей Екатериной Герлах.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: И в чем парадокс, да, вот вы хорошо подметили, в чем парадокс толерантности? То, что толерантность призвана сделать общество комфортным для всех и дать людям максимум свободы. Но вместо этого, если ты, не дай бог, ты где-то выказал себя как нетолерантный, как тот же Мэнсон, то ты тут же, естественно, попадаешь под такую раздачу, что ты просто уже вынужден сам себя цензурировать.
0: За что боролись, на то и напоролись, называется.
2: Да, перейдем немножечко к родине матери от Соединенных Штатов, а то нам скажут, что мы тут сидим, вещаем.
0: Ну, попробуй.
2: У нас же сейчас тоже ситуация пошла такая, что музыкальные произведения, художественные произведения, в них усматриваются пропаганда. То есть не просто, например, вот Достоевский написал роман «Неточка Незваного», а он там что-то вот пропагандировал то, что в России запрещено. Я в детстве обожала Агату Кристи, это была вообще первая моя рок-группа, меня отец покойный сводил на мой первый концерт, как Мэнсона тоже. И то есть для меня, честно говоря, вот этот шаг господ Самойловых мне не понравился. То есть трек сейчас называется «Для никого». Я была уверена в том, что они будут как раз бороться, отстаивать свою точку зрения, что они, ну нет же там никакой пропаганды в этой песне.
0: Сама аллегория эта, да, она может восприниматься людьми недалекими, совсем иначе, чем задумал автор.
2: Так все, что он и недалекий человек, чтобы понять все недалеко для того, как бы.
0: К сожалению, да. Тут же Чарльз Мэнсон, не Мэнсон Мэнсон, это же какой-то вообще придурок. То есть, я не знаю, это организовал секту, слушал Битлз, Битлз несли свет и добро, а он увидел в этих песнях совсем иное, призывы к убийству.
2: Так же, собственно, как и бедный Вагнер. Он наверняка ворочался в гробу, узнав, ну, если бы он знал, о том, что его сделали идеологом, одним из идеологов нацистской Германии.
0: Он вообще, музыка, как бы,
2: музыка
0: вроде бы
2: не
0: стала
2: виновата,
0: гимном вот этого нацизма.
2: Человек просто писал хорошие оперы, никому не мешал. Тем не менее, мы сейчас с этим столкнулись, мы живем в такой реальности. И как раз-таки я бы на месте Самойловых, я бы отстаивала свою точку зрения. Почему я сейчас и принципиально защищаю права только Мэнсона вообще и бездомных кошек? Потому что Мэнсон, он боец. Он борется за свое искусство, он отстаивает свою точку зрения. Да, он вынужден заниматься определенной самоцензурой. Он, по крайней мере, не стал вымарывать из своих песен целые куски и не стал ни перед кем извиняться. Альбом «Для никого» я не слушала ни разу и, честно говоря, не особенно-то и планирую.
0: Я довольно неплохо знаю творчество Агаты Кристи, но вот к такой косвенной, ну, в общем-то, аллегорической пропаганде вредных для здоровья веществ в песнях всегда относился крайне отрицательно, но мне всегда нравились песни веселые, без каких-либо сомнительных намеков, слов и терминов. Например, такая песня группы Агаты Кристи, как «Хали Гали Кришна» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была Агата Кристи. Сегодня мы говорим о запретах и цензуре в рок-музыке с моей гостьей, общественным деятелем, правозащитницей, бывшим следователем Екатериной Герлах.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: И еще давайте вспомним 1984 год, когда в Советском Союзе вдруг были опубликованы списки рок-исполнителей, как отечественных, так и зарубежных, чье творчество шло вразрез с моральным кодексом строителя коммунизма, по мнению составителей этих списков. Полностью оглашать все списки я не буду. Напомню, что, например, в этих списках присутствовали московские группы «Альянс», «Браво», «Центр», «Ленинградские мифы», «Кино», «Пикник», а также «Свердловский», «Наутилус», «Метро», «Фолиант» и «Урфин Джуз». Что касается иностранных команд, то это были, конечно же, «Sex Pistols», «Madness», «Stranglers», «Kiss», «Iron Maiden», естественно, «Black Sabbath», которые в этот список попали по той причине, что их творчество...

0: нас еще сейчас в стране пошли по всей стране административные дела задержания за татуировки. С символикой три шестерки, с князем тьмы.
1: Ну да, что-то
0: да, такое. Да, 15 еще... суток татуировки и посты в социальных сетях.
1: Да, некоторые языческие символы тоже попадают под это.
0: Многим сейчас действительно иностранным артистам к нам вход абсолютно заказан. Потому что у того же Мэнсона на руках около, по-моему, у него около 4 татуировок, как раз тех, которые действительно уже запрещены от слова вообще. По поводу самоцензуры, на которую вынуждены идти не только отечественные артисты, но и зарубежные, и в том числе даже я вот выступала на «Ночи музыки», конечно, мы вынуждены сейчас, мы вынуждены подстраиваться под ситуацию, вынуждены об этом говорить и вынуждены это проговаривать. Даже сам Мэнсон, он вынужден был одну свою песню, он ее все-таки исполняет, это «The Nobodies». Мэнсон вынужден был оттуда убрать эту спевку. Он вынужден с ее с живого исполнения был убрать. Он сейчас это не поет. Ну, потому что провокация, потому что могут не понять, потому что у него до сих пор не сняты с него обвинения, он официально не реабилитирован, это то, собственно, почему я до сих пор и продолжаю защищать его права и писать всевозможные обращения.
1: Для меня, завершая наш разговор,
0: да,
1: самый курьезный пример вот этой толерантности, которая вовсе уже не толерантность, непонятно что, в американском, опять же, в бизнесе музыкальном. Переиздание альбома Джона Леннона «Sometime in New York City». Представьте себе, альбом открывается песней «Woman is a nigger of the world», что в переводе означает «женщина – это негр мира», всего лишь. Это мощная аллегория, потому что действительно права женщин ущемляются. Этот альбом был записан в 1972 году, и тогда это было активное движение за права женщин, и Леннон тоже включился в это. Главное, что сейчас вышел альбом без этой песни. Потому что в каждом припеве слово «нигер» употребляется.

0: Я напомню нашим слушателям, что сегодня в гостях у программы «Рок энд Ток» была Екатерина Герлах.
1: Лейтенант юстиции.
0: И сегодня мы говорили о культурных или антикультурных запретах в рок-музыке, не только в рок-музыке. А сейчас мы послушаем песню «We are Chaos», одна из самых знаменитых песен Мэрилина Мэнсона на рок-арсенале.

Бабаб, Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «За Атлантик» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
2: Добрый день. Число пострадавших при атаке ВСУ на город Нижнекамск в Татарстане выросло до 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Рустама Миниханова. Отмечается, что состояние пострадавших под пристальным вниманием врачей. Утром дроны ВСУ атаковали промышленные и гражданские объекты в городе. В результате удара погибли 2 человека, они были в автомобиле. Еще 2 из салона машины госпитализированы в тяжелом состоянии. На одном из предприятий тушат пожар, пишет «Москва-24». Отменить обязательные уроки в школах по субботам предложил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, все общие образовательные учреждения необходимо перевести на 5-дневный учебный график, но оставить по субботам факультативные занятия в школах по желанию учеников. По мнению Гриба, детям важно иметь свободное время для личных интересов и саморазвития, а также для качественного отдыха. А различия в режиме труда взрослых и детей несправедливо. Для многих взрослых характерна стандартная 5-дневка, а школьники ходят на уроки 6 дней в неделю, отмечает чиновник, пишет РИА Новости. С 1 января в Свердловской области увеличат размеры выплат по региональному материнскому капиталу. Максимальная сумма достигнет 800 тысяч рублей. Вопрос обсудили министр соцполитики региона Андрей Злоказов и мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов во время рабочей встречи 11 сентября. С начала будущего года в регионе вступает в силу уральская демографическая доктрина, утвержденная губернатором. В документе прописано, что за 3-го ребенка женщина получит 500 тысяч рублей, за 4-го 600 тысяч, за 5-го 700 тысяч рублей, за 6-го и каждого последующего ребенка 800 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда».

0: «Комсомольская правда». Самолет турецких авиалиний с россиянами на борту попал в сильный шторм и не смог приземлиться в аэропорту Туниса, сообщает сегодня ШОТ. Аэробус А321 летел из Стамбула в Тунис. По словам пассажирок-россиянок, во время захода на посадку в столице страны, Тунисе, самолет сильно трясло из-за непогоды. В иллюминаторе почти не было видно земли. На одном из заходов борт буквально начал падать. В салоне началась паника. Пассажиры кричали: «Мы все умрем», пишет московский комсомолец. Пилоты дважды не смогли посадить борт, пошли на третий заход, но в итоге ушли на запасной аэродром в город Энфида на северо-востоке Туниса. Там самолет благополучно приземлился. Официальный доллар 84,26, евро 97,87.
1: Информация на правах рекламы.
2: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Не знаю почему, но многие мои друзья с наступлением осени начинают впадать в депрессию. Я лично поступаю так. Как обычно, включаю арсенал, просто делаю погромче. Попробуйте, кстати, если сработает, можете не благодарить.

баб Пападуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: новости. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый день. Силы ПВО за ночь сбили 389 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России. Дроны были ликвидированы, в частности, над Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Смоленской областями, над Кубанью, Крымом, Татарстаном и Чувашией. После атаки беспилотников возник пожар на предприятии в Славянском районе. Поврежден газопровод в частном секторе Славянска на Кубани. В Татарстане, в городе Нижнекамске, 2 человека погибли, 12 пострадали. Возник пожар на предприятии. В субботу атака дронов на Россию была менее массивной. Были перехвачены 53 беспилотника ВСУ. В Екатеринбурге под колеса трамвая упал юный зацепер и едва избежал серьезной травмы, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург главный», близкий к мэрии. Инцидент случился на площади 5-го года. Двое подростков, один помладше, другой постарше, дождались на остановке, когда трамвай 18-го маршрута тронется с места, и запрыгнули на него. Один мальчик не удержался, упал на проезжую часть. Колесо трамвая прошло в сантиметрах от его головы, отмечает агентство. Упавший был доставлен в больницу, пишет «Уралвеб». Свердловскую область вернут в отрезвители в следующем году, сообщил главврач областной наркологической больницы Антон Подубный. Сейчас очень пьяных граждан доставляют в обычные или наркологические клиники. Врачи вынуждены принимать их, чтобы исключить острые патологии, например, инсульт. При этом медпоказаний для госпитализации у таких пациентов нет. Специализированные в отрезвители решат проблему, пишет портал 66. Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил уральцев с Днем программиста. Он подчеркнул, что труд работников сферы информтехнологий делает жизни людей лучше, облегчает доступ к медицинскому обслуживанию и образованию, взаимодействие с государством делает прозрачным и удобным, пишет областная газета. День программиста отмечается в 256-й день года. Вне високосный год это 13 сентября, високосный год 12 сентября. Между тем, сегодня же день танкиста. Он отмечается во второе воскресенье сентября. В этом году выпал на 13 число. Свердловский губернатор Денис Паслер поздравил военных, ветеранов танковых войск и танкостроителей, а также отметил, что 85 лет назад с первого в мире танкового конвейера в Свердловской области сошел первый легендарный Т-34, пишет «Комсомольская правда». Американская певица Леди Гага и ее жених Майкл Полански стали родителями первенца. Его имя, пол, дата рождения пока неизвестны, сообщает издание Page Six. Поп-звезда и ее жених попали в объективы фотокамер вместе с новорожденным. Семью впервые заметили во время прогулки в Северной Калифорнии. На днях издание Daily Mail писало, ссылаясь на инсайдера, что друзья и приятели

Баба-Баба-Дуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская калина».
2: Добрый день. Москва не исключает возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также рассказал, что на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер Индии Нарендра Моди и лидер КНР Си Цзиньпин предлагали свои услуги для содействия урегулированию конфликта. Владимир Путин, в свою очередь, приветствовал инициативу лидеров Индии и Китая и предоставил им подробную информацию о положении дел. Ранее наследный принц Абу-Даби Аль-Нахаян подтвердил президенту Путину готовность Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине, пишет «Москва-24». Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. В минувшем августе показатель составил чуть больше 7,5 литров на душу населения, пишет РИА Новости, ссылаясь на статистику. В Свердловской области показатель хуже среднего по стране. Так, в Москве потребление спиртного 4,5 литра на душу населения, в Санкт-Петербурге 5,9 литра, в Новосибирской области 7,6 на человека, а в Свердловской области 9 литров 85. Напомню, с 1 сентября в Свердловской области сократили время продажи алкоголя. Теперь его можно купить в магазинах с 9 утра до 10 вечера. Накануне, в день трезвости, который приходится на вторую субботу сентября, магазины спиртное вовсе не продавали.

Вот побадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

объятий, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть.

Знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый вечер. В МВД России напомнили о случае, когда водительские права подлежат обязательной замене. Это окончание срока действия, смена персональных данных, утрата либо хищение документа. Заменить права также потребуется, если документ изношен либо поврежден настолько, что указанные в нем сведения невозможно определить визуально. Еще одним основанием для замены прав могут стать подтвержденные изменения в состоянии здоровья водителя. Идет речь в том числе о ранее не выявленных медицинских показаниях, пишет агентство ТАСС. С 1 января в Свердловской области увеличат размер выплат по региональному материнскому капиталу. Максимальная сумма достигнет 800 тысяч рублей. Вопрос обсудили министр соцполитики региона Андрей Злоказов и мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов во время рабочей встречи 11 сентября. С начала будущего года в регионе вступает в силу уральская демографическая доктрина, утвержденная губернатором. В документе прописано, что за третьего ребенка женщина получит 500 тысяч рублей, за четвертого 600 тысяч, за пятого 700 тысяч рублей, за шестого и каждого последующего ребенка 800 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». Затопление новой набережной возле УГМК «Арены» – нормальное явление, которое учитывали изначально. Об этом рассказала директор компании S&P, которая занималась разработкой этого проекта, Татьяна Комова. По ее словам, сегодня проектируют все больше климатически адаптированных городских территорий. Вместо бесконечной борьбы с природными процессами им дают безопасное место внутри городской структуры. Нижние уровни временно становятся частью реки. Пойменные виды деревьев, ольха и ива, приспособлены к таким условиям. После снижения уровня воды территории будут очищены и снова вернуться к городу, отметила специалист, пишет «Ви-1». Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил уральцев с Днем программиста. Он подчеркнул, что труд работников сферы информтехнологий делает жизни людей лучше, облегчает доступ к медицинскому обслуживанию и образованию, взаимодействие с государством делает прозрачным и удобным, пишет областная газета. День программиста отмечается в 256-й день года. Вне високосный год это 13 сентября, високосный год 12 сентября. Между тем, сегодня же день танкиста. Он отмечается во второе воскресенье сентября. В этом году выпал на 13 число. Свердловский губернатор Денис Паслер поздравил военных, ветеранов танковых войск и танкостроителей, а также отметил, что 85 лет назад с первого в мире танкового конвейера в Свердловской области сошел первый легендарный Т-34, пишет «Комсомольская правда». На международный фестиваль молодежи в Екатеринбург прилетел турецкий актер, звезда сериала «Великолепный век» Халит Эргенч, сыгравший главную роль в картине «Султана Сулеймана». Актера заметили в аэропорту Кольцово поклонники, пишет Е1. Ранее сообщалось, что Наталья Орейро, звезда сериала «Дикий ангел», выступит сегодня в экспоцентре Екатеринбурга, также в рамках культурной программы.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Добрый вечер. Число пострадавших при атаке дронов в ВСУ на город Нижнекамск в Татарстане возросло до 14 человек. Ранее сообщалось о 12. Трое раненых находятся в больнице, остальные получают помощь амбулаторно, пишет Интерфакс. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев ранее сообщал о том, что в результате налета погибли 2 человека, еще 2 попали в больницу в тяжелом состоянии. Эти 4 молодых людей были в автомобиле, когда беспилотник повредил рядом стоящее дерево. Также был атакован жилой дом, пострадали 4. На одном из предприятий Нижнекамска произошел пожар. СКР завел уголовное дело о теракте. После массового набега подростков на продуктовый магазин в Вологде задержан 31 несовершеннолетний в возрасте от 9 до 16 лет. Ребята забежали в супермаркет сети «Магнит», украли шоколадки, фрукты и йогурты, рассказали в региональном МВД. По данным ведомства, одним из участников оказался 12-летний администратор группы в соцсетях, где и появилось объявление о сборе. Сами ребята пояснили, что собирались просто погулять по городу, а умысел совершить набег на магазин возник спонтанно, когда проходили мимо. С подростками и их законными представителями проводятся профилактические беседы, разъясняются нормы законов, пишет Фонтанка. В Екатеринбурге с трамвая упал юный зацепер и едва избежал серьезной травмы. На остановке площадь с 5-го года 2 подростков запрыгнули на трамвай 18-го маршрута. Один из них не удержался, упал на проезжую часть. Колесо трамвая прошло в сантиметрах от его головы, сообщил телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Напомню, 1 сентября произошла трагедия с 12-летним школьником-зацепером на перегоне «Звезда Аппаратная». Мальчик катался на грузовом поезде, упал под колеса, получил травматическую ампутацию левого бедра и черепно-мозговую травму. Старые двухэтажки на Уралмаше на улице Победы пока сносить не будут. Участок снова стал общественно-деловой зоной, сообщают ведомости, ссылаясь на информпортал «Квадратный метр». Возвращение участку прежнего статуса фактически означает, что вопрос о сносе 4 домов 1949 года постройки пока снят с повестки. В июле сообщалось, что квартал в границах улиц Ломоносова, Победы, 40-летие Октября и уральских рабочих отдали под многоэтажную жилую застройку. Газета при этом отмечает, что в Екатеринбурге наблюдается приостановка.

0: 97-87.
1: Информация на правах рекламы.
2: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Музыка мирового класса.
6: Creedence Clearwater Revival.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Рок-Арсенал. Привет вам из радиоприемника.
1: Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Здравствуйте. Москва не исключает возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также рассказал, что на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер Индии Нарендра Моди и лидер КНР Си Цзиньпин предлагали свои услуги для содействия урегулированию конфликта. Владимир Путин, в свою очередь, приветствовал инициативу лидеров Индии и Китая и предоставил им подробную информацию о положении дел. Ранее наследный принц Абу-Даби Аль-Нахаян подтвердил президенту Путину готовность Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине, пишет Москва-24. В Госдуме предложили увеличивать выплаты к страховой пенсии уже с 70 лет, а не с 80, как сейчас. Как заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, предлагаемый механизм предусматривает повышение фиксированной выплаты на 100% с 70 лет, на 200% с 80, на 300% с 90 лет. По словам депутата, чем старше человек, тем, как правило, больше у него расходов, связанных со здоровьем и повседневным уходом, пишет агентство ТАСС. Сейчас повышенная фиксированная выплата устанавливается с 80 лет. В этом году ее базовый размер около 9,5 тысяч рублей. Для пенсионеров старше 80 – более 19 тысяч. Перерасчет производится автоматически. В Екатеринбурге ограблен ПВЗ. 12 сентября женщина похитила из пункта выдачи заказов ювелирные изделия стоимостью 300 тысяч рублей. Грабеж произошел в микрорайоне Светлый. Злоумышленница действовала расчетливо, назвала код получения, вскрыла посылку, затем решила скрыться. Когда менеджер пыталась остановить воровку, та оказала жесткое сопротивление. Информация о похищении товара из ПВЗ зарегистрирована в отделе полиции номер 13. Сотрудники угрозыска устанавливают личные женщины, причастные к инциденту, изучают записи камер видеонаблюдения, пишет Ядин. Жильцы дома 61 на улице Циолковского в Екатеринбурге оказались заложниками капитального ремонта, который длится уже 4 месяца. Крыша над первым подъездом дома до сих пор не завершена. Вместо нее натянут временный тент, который пропускает воду при каждом дожде. По решению УК «Чкаловская» рабочие начали менять кровлю, хотя, по словам жильцов, она десятилетиями не протекала. Вместо этого жители просили заменить коммуникации, электропроводку и обновить фасад. Особенно пострадала из-за дождей квартира номер 13 на четвертом этаже. Минувшим летом ее затапливало трижды, пишет Я-1. Молодые люди поколения Z выбирают темную мешковатую одежду, чтобы не привлекать лишнее внимание, объяснил ректор Московского художественно-промышленного института, член президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. По его словам, зумеры живут в сети в состоянии постоянной визуальной перегрузки и в реальной жизни не хотят надевать одежду, которая выставляет тело на показ и считывается с первого взгляда. Между тем, ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что на замену мешковатой одежде в моду вернулся силуэт «песочные часы», пишет Лента.ру. Официальный курс доллара 84,26, евро 97,87.
0: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2.

Клаб Пободуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Бабаб, Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Салют, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

страх.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

баб, бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Эрик Клэптон. Guns N' Roses. Браво. Radiohead.
2: Только здесь.

баб по Бадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

всех знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Кьюа.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Little Richard. King Crimson.

будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».